тут мир, на это разобай. Удохни, он сердце жив, а синий край подник, в эту заркозу край. Играй, тебе жаржи, удохни, тут мир, на это разобай. Удохни, удохни, играй,